0: The train hospital is operated by 27 medical professionals and 20 support staff from all across the country. Dr. Tustan Bekova is a cardiologist, and this is her first journey aboard the train.
1: И подключилась где-то через месяц уже от начала проекта. Вложение, то есть я рассматривала его как получение нового опыта, как возможность путешествовать, также возможность побольше общаться с людьми с дальних регионов и узнать о проблемах, посмотреть, как я могу помочь, что в моих руках.

0: The Healthy Kazakhstan medical train has been operational for 15 years, addressing the scarcity of medical facilities in the most remote regions of Kazakhstan, the world's ninth largest country by land area. The medical train is a government-led initiative, traveling 20,000 kilometers to 120 villages and towns yearly. In Aktogay, villagers have been waiting for the train for a year, and the news of its arrival has spread quickly.
1: Сондықтан көп ешім кемейді бұл жүнді.
2: Бол,
1: жетін адамдар айтырды. Бұл жатықылер енді қандарынан да барды бұл
0: With only a day or two in each village, the doctors face the pressure of attending to all the patients before the train moves on.
3: Вот, а здесь, как вы сами заметили, тоже постоянный шум. Устаешь, хочется иногда тишины, особенно во время консультации, там, когда проводишь аускультацию сердца или там измеряешь давление, необходима тишина, ну, как бы нуждаешься в тишине. Ну, со временем привыкаешь. Да, обычно очередь большая, поток пациентов очень большой, и они все стоят в коридоре, там тесно, поэтому время ограничено. Мы не можем долго беседовать, обсудить все вопросы.
0: Today, cardiologist Dr. Tastanbekova has already seen 60 patients. With just an hour left before the train's departure, an emergency case arrives.
4: Ой. Надо как-то пима уберет, а свой. Жену уберет. Ты, поймите.

0: Кимилса да вообще. Жолдам цех.
1: Ну, мы поддерживаем связь с родственниками посредством сообщений, видеозвонками, но когда проезжаем мимо родных городов, мы не упускаем возможности съездить домой хотя бы на пару часов ради общения вживую. В целом, получается, почти 2 года я не была дома и не виделась с родственниками, поэтому это очень волнительно. Я с нетерпением жду этого.
2: Dr. Tastenbekova's friends have come to visit. The doctor lived in Almaty for several years during her medical studies, so the city feels like a second home.
3: Не хочешь?
4: Просто видео.
3: Рахмет, что приехали. Очень рада вас видеть.
1: Пока вам покажу, где я живу. Мои рисунки, которые есть. Да, кажется, успеваем. Алматик, идем. Алёшенька, я здесь живу. Добро пожаловать. Вот здесь я сплю. Так и живем. Там дальше у нас ресторан, там ходим кушаем, а дальше уже та сторона кабинета, жумыс шасаемся.
5: Жумыс шасаемся, это аржан,
1: да?
5: Через ресторан проходим.
1: Через ресторан проходим, и там уже 4 вагона рабочих. Ашха, велик, пулт. Киттк. А то вот так, азер. Все, я карватор, давайте.
6: Спасибо
1: большое, на связи. Там у нас же всегда меняются станции, локации, соответственно, тоже меняются. А тут такой домашний уют иногда нас вызывает. В основном это врачи, также мои коллеги. Некоторых из них я тоже приглашала сюда, но как бы они отказались, потому что они понимают, что для них ВОЗ, возможно, там требуется больше жертв, поэтому они...